0: SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Здравствуйте! Сегодня четверг, 4 июня. С вами сегодня из студии в Сиднее я, Ирина Виноградова, а из студии в Мельбурне – Ирина Бурмистрова. Мы хотели бы выразить признание представителям аборигенных народов Австралии и островов Торресового пролива и их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое почтение старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе обсудим последние события, связанные с войной в Украине. Узнаем о ситуации на фронте и о том, почему в последние дни война стала особенно заметна и слышна в Санкт-Петербурге, где проходит Петербургский международный экономический форум. Узнаем, с какими новыми трудностями могут столкнуться австралийцы, отправляющиеся этим летом в Европу. Послушаем о многочасовых очередях в аэропортах, новой системе цифрового контроля на границах ЕС и о том, почему некоторым путешественникам уже пришлось пропустить свои рейсы. Парламентские выборы в Армении пройдут уже 7 июня. Почему вокруг них развернулась международная дискуссия и что поставлено на карту? Послушаем в материале Ирины Бурмистровой.
3: Армения находится на перепуте, и вся кампания в этих выборах строится как раз на этом философском вопросе, куда пойдет Армения.
2: Заглянем в мир стартапов и инвестиций. Послушаем отрывок из нового выпуска рубрики «Техночат», в котором инвест-менеджер Мария Пилипас рассказывает, какие проекты сегодня привлекают внимание инвесторов и как устроена современная технологическая индустрия.
4: Моя роль как раз всегда была в том, чтобы сводить вот этих фаундеров с реальным миром, с рынком, помогать им строить компании, помогать им поднимать инвестиции под это дело, потому что чаще всего это очень сложные, очень дорогие технологии.
2: А сейчас главные новости к этому часу расскажет Ирина Бурмистрова.

Пожилая пара борется за жизнь после жестокого нападения на дом на севере Нового Южного Уэльса. Израиль и Ливан заключили новое соглашение о прекращении огня при поддержке США. И тысячи людей присоединились к семье Эдди Мабо, чтобы почтить его жизнь и наследие. Вы слушаете новости SBS. С вами Ирина Бурмистрова. Сегодня четверг, 4 июня. Пожилая пара борется за жизнь после предполагаемого вторжения в дом на севере Нового Южного Уэльса. Супруги были доставлены вертолетом в больницу Голд Коста в критическом состоянии, а 34-летний мужчина находится под охраной полиции в больнице Армидейла. Полиция утверждает, что 34-летний мужчина проник в сельский дом недалеко от Торрингтона, к юго-западу от Тентонфилда, вскоре после полуночи и нанес ножевые ранения 75-летнему мужчине и его 72-летней жене. Суперинтендант Крис Маккинан говорит, что житель дома выстрелил в молодого человека, когда тот предположительно пытался вернуться в дом. Федеральное правительство называет новое предложение США о введении пошлин в отношении 60 стран, включая Австралию, неоправданным и необоснованным. Соединенные Штаты предлагают ввести пошлины до 12,5% в отношении стран, которые, по их утверждению, недостаточно делают

0: Advertising.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Мужчина может быть освобожден под строгий домашний арест, в то время как правительство Южной Австралии добивается его бессрочного содержания под стражей. Он будет находиться под наблюдением, иметь ограниченный доступ в интернет и запрет на контакты с детьми. Если вам или кому-либо из ваших знакомых нужна поддержка, обратитесь в службу поддержки в кризисных ситуациях Lifeline по телефону 13 11 14, в службу помощи Suicide Callback Service по телефону 13 00 659 467 и в детскую горячую линию Kids Helpline по телефону 18 00 55 18 00 для людей от 5 до 25 лет. Более подробная информация доступна на сайтах Beyond Blue и Lifeline. Любой, кто нуждается в информации или поддержке в связи с сексуализированным насилием, может обратиться в организацию Brave Hearts по телефону 18 00 272 831 или в Blue Knot по телефону 13 00 657 380. Украинские власти заявили, что в ночь на среду атаковали беспилотниками петербургский нефтяной терминал, а также корвет «Бойкий» над на Кронштадтской военно-морской базе в Ленинградской области, передает русская служба BBC. Над Санкт-Петербургом в день открытия экономического форума поднимались клубы черного дыма. Власти самопровозглашенной ДНР заявили, что в результате украинского удара по рейсовому автобусу в городе Енакиево погибли 8 человек и 10 получили ранения. В результате удара по нежилым объектам в Симферополе 3 человека погибли, еще 7 получили ранения, сообщил назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. В результате российских ударов по Днепру в среду, по последним данным, ранены 8 человек. Об этом сообщил в соцсетях глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа. Внимание, в этой новости содержится имя представителя коренного населения, который умер. В среду тысячи людей присоединились к семье Эдди Мабо, чтобы почтить его жизнь и наследие. Эдди Койки Мабо и еще 5 человек подали свой исторический иск в 1982 году. Через 5 месяцев после его смерти высокий суд постановил, что жители острова Мер сохраняют права на свою землю. Это решение положило путь для исков о правах на землю по всей Австралии. Выступая на саммите Австралийского института исследований аборигенных людей и жителей островов Торосового пролива в Голд-Косте, его дочь Гейл отдала дань уважения преданности и силе духа своего отца.
3: That was my dad who did that deadly thing. It took him 15 years, but he did it.
2: Это мой отец совершил этот потрясающий поступок. Ему потребовалось 15 лет, но он это сделал. Он был человеком, жаждущим знаний. Он работал в университете Джеймса Кука. Во время обеденного перерыва он ходил в библиотеку и находил там все книги о Торосовом проливе или любую другую информацию по истории Торосова пролива. Эксперт ООН по правам человека заявила, что Австралия, возможно, нарушила международное право, продлив газовый проект Woodside. Специальный докладчик ООН Астрид Пуэнтес-Риана заявила, что федеральное правительство не учло должным образом ущерб для климата от продолжения работы проекта до 2070 года. Министр окружающей среды Мюррей Уотт заявил, что одобрение было законным. В спортивных новостях главный тренер сборной Демократической Республики Конго заявил, что у команды есть несколько вариантов проведения матчей после срыва игр из-за вспышки лихорадки Эбола, с которой они столкнулись перед чемпионатом мира. Команда уже была вынуждена отменить товарищеский матч против Чили на следующей неделе, после того, как мэр города в Испании, где он должен был состояться, подписал указ, запрещающий проведение матча. Команда в настоящее время тренируется в Бельгии. Тренер Себастьян Бессарб заявил, что они будут адаптироваться к ситуации, упомянув возможности использовать другие стадионы или играть за закрытыми дверьми. И в завершении нашего выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар в четверг торгуется на отметке в 71.

0: 1 американский цент, 61 евроцент и 52 рубля 61 копейка. И о погоде. В Перте солнечно, 19. В Аделаиде дождь станет меньше, плюс 15. В Мельбурне дождливо, 14 градусов. В Хобарте тоже дожди и 13. В Канберре возможны ливни, плюс 11. В Волонгонге тоже возможны ливни, 18. Похожая погода в Сиднее и Ньюкасле, возможны ливни и 19 градусов. В Брисбене солнечно, 22. В Кернсе преимущественно солнечно, 28. И в Дарвине преимущественно солнечно и 31 градус. Это были все главные новости СБС к этому часу.
1: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
2: С вами Ирина Виноградова, а за новостями из Мельбурна следит Ирина Бурмистрова. Поговорим о событиях этой недели в войне России против Украины. Массированный удар дронами и ракетами по украинским городам, включая Киев, и клубы черного дыма над Санкт-Петербургом в день открытия экономического форума. Ира, что происходило на этой неделе?
0: Много всего происходило, действительно, Ира. Более 40 тысяч человек укрывались в киевском метро ночью, когда Россия нанесла один из крупнейших ударов за время войны с Украиной, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека и 130 получили ранения по всей стране. Удар, в котором, по словам украинских официальных лиц, участвовали 73 ракеты и 656 беспилотников, стал третьим крупным нападением на столицу менее чем за месяц. Ранее Кремль предупредил о намерении нанести систематические удары по целям в Киеве в ответ на атаку беспилотников на общежитие в контролируемой Россией Луганской области Украины, в результате которой погибли 21 человек. В среду украинские беспилотники нанесли удары по нефтеэкспортному терминалу и расположенной неподалеку военно-морской базе в Санкт-Петербурге. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что беспилотники нанесли удары по топливному терминалу, а также по военному объекту в Кронштадте, где расположены части Балтийского флота России и крупные судостроительные и ремонтные предприятия. Атака произошла за несколько часов до начала экономического форума президента России Владимира Путина в его родном городе. В сети появилось много снимков, на которых видно, как над Санкт-Петербургом поднимаются клубы черного дыма. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили, что в результате украинского удара по рейсовому автобусу в городе Енакиево погибли 8 человек и 10 получили ранения. Российские власти говорят, что автобус выполнял рейс Москва-Симферополь. В Тамбовской области губернатор сообщил об атаке на город Мичуринск, где расположен завод систем управления ракетной и авиатехникой. В результате удара по нежилым объектам в Симферополе 3 человека погибли, еще 7 получили ранения, сообщил назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Российская армия ударила баллистической ракетой по Харькову. Информации о последствиях пока нет. В результате удара по Днепру загорелись склады, их тушит более 100 спасателей. В результате российских ударов по Днепру в среду, по последним данным, ранены 8 человек. Ира.
2: Какая реакция последовала за атакой России на Киев, Днепр и другие города и атакой Украины на Санкт-Петербург?
0: Военные эксперты говорят, что Россия все чаще совершает концентрированные атаки, чтобы максимизировать как военное, так и психологическое воздействие, пытаясь перегрузить противовоздушную оборону страны. Марк Кансен из Центра стратегических и международных исследований говорит, что эта тактика стала привычной.
3: К сожалению, я думаю, это продолжение того, что мы наблюдаем уже давно. А именно, что Россия, как правило, концентрирует свои атаки, подготовленные за длительный период времени, а затем запускает их с очень коротким интервалом, таким образом перегружая украинские системы обороны и имея больше шансов оказать психологическое воздействие, а также преодолеть противовоздушную оборону. ООН осудила волну российских ударов дронами и ракетами по Украине. Представитель ООН Стефан Дюджарик заявил, что гражданские лица и гражданская инфраструктура не должны подвергаться нападениям.
4: Once again, we emphasize that...

0: Мы еще раз подчеркиваем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены. Мы также повторяем настоятельный призыв генерального секретаря к немедленной деэскалации, ведущей к полному, незамедлительному и безоговорочному прекращению огня в этом конфликте. Ира.
1: Что говорят лидеры воюющих стран?
0: Президент Украины обвинил другие страны в оказании помощи России в ее ударах по Украине. Каждый из этих беспилотников, все типы российских ракет не могут быть произведены без компонентов, импортируемых из других стран. Это означает, что в каждом таком ударе присутствует, возможно, не всегда осознанное, но все же реальное, соучастие тех, кто работает на Россию, кто снабжает Россию деньгами, кто помогает ей обходить санкции и находить не один или два, а тысячи компонентов, без которых российское военное производство просто остановилось бы. После массированной атаки России на Украину в начале недели президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал к усилению поддержки Западом противовоздушной обороны страны, заявив, что российские ракетные удары будут продолжаться, если Украина не получит более надежной защиты. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответы будут системными в ответ на удары по Петербургу.
2: Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер.
0: Ира.
1: Спасибо, Ира. Также на этой неделе поступали сообщения о том, что в аннексированном Крыму власти ввели нормирование топлива после того, как атаки нарушили линии снабжения. Что известно об этом?
0: В минувшие выходные в Севастополе ввели талоны на покупку бензина. Ранее в городе было введено ограничение на продажу топлива в канистрах, передает русская служба BBC. «Медуза» сообщает, что во вторник в нескольких районах Белгородской и Курской областей стали ограничивать продажу бензина, в частности, в канистрах. Кроме того, ограничение на продажу бензина ввели в самопровозглашенный ЛНР. Российские СМИ пишут, что к числу регионов, где вводятся ограничения на продажу бензина, добавились Москва и Санкт-Петербург. Ну и президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Ира?
1: Мы продолжим следить за развитием событий. А вернемся после короткой паузы.
3: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos tus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: Oh, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
1: Австралийцам, которые планируют избежать зимнего холода и отправиться на отдых за границу, возможно, придется ждать солнечной погоды немного дольше, чем они рассчитывали. Портал Smart Traveler Министерства иностранных дел и торговли Австралии недавно предупредил австралийцев, направляющихся в Европу, что в некоторых аэропортах они могут столкнуться с задержками от 4 до 6 часов из-за работы новой цифровой системы въезда-выезда Европейского Союза EES. Недавно введенная система EES представляет собой цифровую базу данных для граждан стран, не входящих в Европейский Союз. Она используется при поездках в Шенгенскую зону, которая объединяет 29 европейских государств с общими правилами пересечения границ. Система позволяет регистрировать въезд и выезд путешественников в цифровом формате без необходимости получать отдельную визу для каждой страны. Система начала полноценно работать во всех 29 странах-участницах в конце апреля и уже привела к задержкам, поскольку путешественники проходят регистрацию биометрических данных, включая фотографирование лица и сдачу отпечатков пальцев. Ира, как тебе вообще такая система? Ты спокойно относишься к тому, что на границе собирают биометрические данные, или тебя это немного настораживает?
0: Но я бы сказала, что немного настораживает, потому что ведь у нас есть такая ассоциация с отпечатками пальцев, да, из нашего детства еще, да и из взрослой жизни тоже, что это что-то, что обычно делается с людьми, оказавшимися в полицейском участке. Поэтому, конечно, есть небольшая настороженность, особенно еще учитывая то, что это увеличивает время ожидания попадания в теплую страну.
1: Именно так. В предупреждении Smart Traveler говорится, что из-за этих задержек некоторые пассажиры уже опоздали на свои рейсы. Будущим путешественникам рекомендуют учитывать возможные задержки при планировании поездок и бронировании билетов. Очереди к киоскам, самообслуживание системы EES очень длинные. Будьте готовы к тому, что вам придется стоять продолжительное время. При необходимости возьмите с собой воду и еду, так говорится в предупреждении. Если у вас есть ограничения по здоровью или мобильности, из-за которых вам трудно долго находиться на ногах, обратитесь к сотрудникам службы поддержки аэропорта. Система EES применяется только для краткосрочных поездок. Путешественники, которые впервые пересекают границу на въезде или выезде, должны будут сдать отпечатки пальцев, сделать фотографию и ответить на вопросы сотрудников пограничной службы. Британских, кстати, путешественников также предупредили, что в связи с введением новой системы им следует прибывать в аэропорт как минимум за 3 часа до вылета обратного рейса. Глава британского подразделения бюджетной авиакомпании Wizz Air Ивон Майнихан заявил в интервью BBC, что последствия введения новых проверок ощущаются неравномерно по всей Европе, а длинные очереди наблюдаются в традиционно загруженных странах, таких как Испания, Португалия и Франция. В свою очередь, представитель Европейской комиссии сообщил BBC, что система EES работает успешно почти на всех пунктах пересечения границы. Ира, знаешь ли ты, насколько популярен у австралийцев отдых в Европе? Вот как ты думаешь, сколько, скажем, в прошлом году австралийцы потратили денег на отдых в Европе? В Каннах, Ницце, Париже и Риме. Сколько?
0: Ты хорошо обо мне думаешь, задавая мне такие вопросы. Я не могу себе, честно говоря, даже представить, поскольку в тех самых странах, которые упоминаются в новости, о которой мы говорим, я не была уже очень много лет и, честно говоря, не очень хорошо себе представляю уровень цен там.
1: Уровень цен там, конечно, наверняка выше, чем тогда, когда мы там были в последний раз, но сколько тратят наши с тобой сограждане, это невероятно. В прошлом году австралийцы потратили около 280 миллионов долларов на летний отдых в Европе. То есть это только летом, это только на нашу зиму, когда наши австралийцы убегают греться.

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas. Para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: Для австралийцев. Ир, для тебя это доступное направление?
2: Европа-то?
1: Да-да.
2: Ну, нет.
1: Ну, я порадовалась, что каким-то...
2: Относительно. Я надеюсь оттуда доехать когда-нибудь...
1: Я тоже надеюсь, но меня порадовало, что вот директор туристической ассоциации туристической индустрии считает, что это очень даже доступное нам направление. Для некоторых путешественников, по его словам, маршрут сейчас может выглядеть иначе из-за ограничения воздушного сообщения через Ближний Восток. Однако сохраняются надежные и хорошо налаженные маршруты через Сингапур, Гонконг и Токио, сказал он в интервью SBS News в прошлом месяце. Ир, скажи, ты когда-нибудь вообще опаздывала на самолет?
2: Нет, я очень пунктуальна с самолетами. Я, наоборот, обычно сижу и долго жду мучительно.
1: Это невероятно, потому что я опаздывала. А скажи, встречалась ли ты с очередями в Европе? Вот те очереди, о которых здесь предупреждают. Когда-нибудь ты сталкивалась вот с такой огромной очередью где-нибудь в Хитроу, в Лондоне? Это, правда, не Евросоюз, но все же.
2: Ну вот я была в Лондоне, когда, наверное, год 2 назад, и к тому моменту у меня уже был австралийский паспорт. Это был первый раз, когда я входила по своему австралийскому паспорту в Великобританию, что было очень приятно. И я заметила, что действительно очередь из людей, у которых есть паспорта соответствующих стран, имеющих упрощенный въезд в Великобританию, гораздо больше, чем очередь из людей, которым нужна виза. Те, у кого есть виза, они стояли в такой небольшой совсем очереди и ждали, как мне кажется, меньше, чем мы. А мы стояли в такой огромной змее, которая извивалась в разные стороны для того, чтобы дождаться своего упрощенного входа. Но надо сказать, что продвигалась она дико быстро, и все было довольно удобно. И, по-моему, никакие люди не были даже в этом задействованы. То есть нужно было свой паспорт куда-то приложить, отсканировать и пройти.
1: Ну, да, в общем, очереди в очереди в аэропортах Евросоюза действительно очень большие. И они выглядят действительно как такая огромная очередь, разделенная на два больших потока. Это граждане Евросоюза и все остальные граждане, точнее, не граждане Евросоюза. Ты знаешь, я один раз почти опоздала на самолет, как раз в Европе. Да, и как раз, когда я впервые летела в Австралию. Ну, то есть я была так близка, вот буквально... Вот, не знаю, в 50 минутах от провала.
2: Что тебя задержало, Ира?
1: Очереди, вот те очереди, о которых сегодня говорят в связи с системой ИИС, тогда, в тот момент, это были очереди, первые постковидные очереди, когда людям разрешили куда-нибудь летать, и все те люди, которые копили деньги или мечтали куда-то полететь, поехать, как только это станет возможным, они вот тогда, вот и как раз в тот день решили все действительно рвануть.
2: И вместе с тобой.
1: Абсолютно так. И я столкнулась с тем, что уже на входе в аэропорт мы уже просто не успевали пройти вот этот осмотр, самый первичный, самый первый осмотр. У нас были уже посадочные талоны, все было. Но вот этот огромный поток, наверное, там было, если... Наверное, там было человек 300. Вот знаешь, вот эта вот змейка узкая, которая ведет к досмотру. И вот там было невероятное количество народу. И мы очень растерялись, мы летели всей семьей. И мы просто встали вот в очередь и поняли, что вот мы вот сейчас ее не пройдем. Но это очередь на час или два. А нам через какое-то там время, минут через 40, уже нужно было стоять... на выходе в гейт. И тогда, в общем, я рванула туда, где очередь была самая короткая. Это была очередь для людей, которые летят в бизнес-классе. Я очень попросила. То есть у меня были выпученные глаза. Я сейчас не помню, что я говорила. Но я представляю, что люди, наверное, испугались очень за меня, потому что я действительно выпучила глаза.

0: За, я волновалась, я дрожала, и я у каждого, то есть даже, знаешь, я не успела закончить свою речь, потому что люди просто потому, как я выглядела, говорили, да-да-да, конечно.
1: Пустите, пустите в Австралию.
0: Конечно, конечно. Ну, это действительно такой путь, который, знаешь, вот прервать в Цюрихе, совершенно так, настолько обидно. Это дорого, далеко и просто больно. Вот. Но
1: и
0: тогда...
1: Что там делать вообще в этом Цюрихе, правда, по сравнению с Австралией?
0: По сравнению с Австралией совершенно нечего. Но тогда люди меня пропустили. Это было очень быстро и очень приятно.
1: Спасибо вам, добрые люди.
0: Спасибо вам, люди Цюриха и всего мира, которые в тот день стояли тогда на входе. Спасибо, Ира, большое. А сейчас одна из самых узнаваемых песен начала 2000-х. Композиция Земфиры «Небо, море, облака» вышла в 2004 году и стала первым синглом альбома «Вендетта». Песня о свободе, дороге и желании вырваться за привычные рамки. Земфира. «Небо, море, облака».

0: Первая часть нашей программы уже позади. Давайте узнаем, что ждет нас дальше. 7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, которые многие наблюдатели называют судьбоносными для будущего страны. Послушаем мнение экспертов в материале Ирины Бурмистровой о том, на каком историческом перепутье сегодня находится Армения и какие последствия выборов могут иметь для всего региона.
1: Армения находится на перепутье, и вся кампания в этих выборах строится как раз на этом философском вопросе, куда пойдет Армения.
0: В завершении выпуска послушаем первую часть нового выпуска рубрики «Техночат». Гости программы Мария Пилипас, инвест-менеджер и специалист по развитию стартапов. Она расскажет, какие идеи сегодня привлекают инвесторов, как устроен мир стартапов и что нужно знать тем, кто хочет превратить свою идею в успешный проект. Не переключайтесь, совсем скоро вернемся.
2: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
3: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
4: Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице в Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
0: Поговорим о выборах в Армении, которые пройдут уже совсем скоро, 7 июня 2026 года. Вокруг предстоящего голосования разворачивается серьезная международная дискуссия. Россия и Беларусь публично призывают Ереван определиться с дальнейшим внешнеполитическим курсом и предупреждают о рисках углубления интеграции с Европейским Союзом. В то же время Брюссель объявляет о расширении программ финансовой поддержки Армении, а Соединенные Штаты заявляют о готовности укреплять стратегическое партнерство с этой страной в сферах безопасности, экономики и борьбы с коррупцией. Что стоит за этими заявлениями, как меняется внешнеполитический баланс в регионе и чего ждут от выборов сами армяне? На эти вопросы Ирина Бурмистрова попросила ответить нескольких экспертов.
1: Это чрезвычайно важные выборы. Армения находится на перепутье, и вся кампания в этих выборах строится как раз на этом философском вопросе, куда пойдет Армения. Вообще 18 партий принимают участие, официально зарегистрированы в выборах, но основная драма разворачивается, конечно, между партией Никола Пашиняна, которая ратует за проевропейский, прозападный выбор, ориентацию от России. С другой стороны, две основных оппозиционных партии, они говорят, что рвать отношения с Россией бесперспективно и может привести к большому кризису.
5: Это Кирилл Нуржанов, профессор в Центре арабских и исламских исследований в Австралийском национальном университете в Канберре. Он, в частности, занимается изучением геополитики Евразийского региона и истории стран бывшего СССР.
1: Там примерно 30% людей говорят, что выборы будут абсолютно честные и прозрачные. Примерно столько же говорят, что это самые грязные выборы, которые мы вообще когда-либо видели. И остальные, может быть, даже и не особо рвутся голосовать.
6: Какие, может быть, 2-3 главные вещи нужно знать об основных претендентах на пост премьер-министра?
1: Основной претендент на победу, конечно, нынешний премьер-министр Никол Пашинян, который во власти находится с 2018 года. по последним данным, 27% избирателей доверяют ему. Два кандидата от оппозиции, миллиардер Самвел Карапетян и бывший президент Роберт Качарян, находятся в довольно слабой позиции. В этом отношении Карапетяну доверяют 6%, а Качаряну 2%. Но 27% Пашиняна блекнут.

0: когда мы посмотрим на количество, на процент избирателей, которые говорят, мы вообще никому не доверяем. Так вот, на 22 мая 40% избирателей в Армении говорят именно так. Поэтому существует интрига, несмотря на то, что номинально Пашинян находится впереди всех своих оппонентов, довольно большое количество людей, которые не определились с выбором, могут решить, за кого голосовать прямо в день голосования.
1: Голосование на этих выборах за пределами Армении не предусмотрено для обычных граждан. Участвовать в выборах могут только те, кто находится на территории республики в день выборов. Исключение составляют дипломаты и отдельные категории государственных служащих за рубежом. Тем не менее, представители армянской диаспоры в Австралии внимательно следят за тем, что происходит на этих выборах и в какую сторону повернется Армения. Об этом говорит Мария Павлихина, основатель общества русскоязычных армян в Австралии «Аравай».
2: Рассуждать о судьбах Армении, конечно, издалека очень сложно. Однако мы следим, я имею в виду диаспору, мы следим, конечно, за тем, что происходит в Армении. Мы переживаем за экономику, мы переживаем за то, какое место займет Армения в регионе, потому что сейчас происходят совершенно разные события в том регионе, где находится Армения, и она находится посередине буквально, скажем, пылающего огня. Конечно, все это заставляет нас беспокоиться. Что касается общества в Армении, если можно так судить отсюда, то оно разделено во взглядах. Это традиционно. Часть общества связывает Армению с Россией и не видит будущего без нее. Я бы сказала, что другая часть, может быть, более молодое поколение, ориентировано в сторону Европы и Запада.
3: Мы видим, что в последние дни и недели поддержка Пашиняна со стороны США возрастала, и Дональд Трамп выразил свою поддержку ему в том числе. А в то же время Россия, наоборот, показывает зубы, можно сказать, в этой ситуации и пригрозила тем, чтобы остановить поставки газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит курс на сближение с Евросоюзом. Насколько Армения все еще зависит от России, или она действительно готова вот к тому, чтобы развернуться в сторону демократических западных стран?
0: Армения чрезвычайно зависит от России, поэтому даже Пашинян, несмотря на то, что его выбор явно крен в сторону Евросоюза, в первую очередь не столько США, сколько Евросоюза, он довольно осторожен в своих формулировках, он пытается усидеть на двух стульях, говоря, что да, будущее Армении — это тесная кооперация с Евросоюзом, но с другой стороны мы не торопимся выходить из Евразийского экономического союза, потому что все понимают, и Пашинян тоже это отлично понимает, что примерно миллион армян каждый день может работать в России и посылать деньги на родину. Это примерно 4 миллиарда долларов в год. Это очень большие деньги. Вся продукция сельского хозяйства Армении идет в Россию. Цветы, огурцы, фрукты, ну, коньяк, естественно. Поэтому, если эти связи прервутся, это будет конец для агропромышленного комплекса Армении. Потому что думать, что эти огурцы и коньяк пойдут в Европу, это просто никогда не случится. Ну и помимо этого, естественно, есть более серьезные элементы зависимости. Газ, который идет в Армению, это продукт «Газпрома», который достаточно дешев. Армения платит примерно 1/3 от европейской цены за российский газ. Ну и там всего понемногу. И элементы для атомной электростанции, которые поставляются России, нефтепродукты, вот в последнее время алмазы, потому что Армения имеет довольно хорошо развитую гранильную промышленность, сырье поступает из России. Поэтому если Армению вытолкнут из Евразийского экономического союза или Россия ведет какие-либо санкции против Армении, там мало не покажется, все может печально сказаться на ситуации в Армении. С другой стороны, совершенно очевидно, что население Армении, особенно молодежь, считает, что, в общем-то, мы можем пережить этот кризис, если Россия начнет сжимать нас, потому что Европа нам поможет. Все питают большие надежды насчет Франции, которая протянет нам руку помощи и зальет нас киселем и молоком, и медом, и окажет нам всяческую помощь. Поэтому параметры текущих дебатов в политике Армении. Многие хотят быть в Европе, многие

0: хотят жить по-прежнему у России за пазухой и пользоваться экономическими преференциями.
1: Я вижу, вот, что в последние буквально 2 недели Россия запретила ввоз цветов, алкоголя и минералки из Армении. Можно ли это расценивать как элемент как раз давления накануне
0: выборов?
1: Да,
0: конечно. Ну, естественно, это элемент давления. И, естественно, Россия таким образом пытается повлиять на избирателей в этой республике. В какой-то степени это работает, потому что партия Самвела Карапетяна, сильная Армения, как раз очень сильно напирает на этот аспект, что Россия всегда была нашим хорошим экономическим союзником. Не столько политическим и военным, а именно экономическим. Ну, Карапетян знает, о чем он говорит, потому что он был главным контрагентом «Газпрома» в Армении много лет. Но его дискурс, его политическая платформа, допустим, базируется на таких цифрах, как валовой внутренний продукт Армении в последние 3-4 года рос, ну, примерно там 5-7% в год. И это не потому, что капитализм в Армении развивается в цивилизованном каком-то ключе, а исключительно потому, что Россия обходит санкции, используя Армению. Продукты, машины, там, оборудование из Европы идет в Армению, потом все это реэкспортируется в Россию. В итоге мы имеем 7,2% роста ВВП в прошлом году. Если эту лавочку прикроют, говорит Карапетян, ну все, экономический бум в Армении прекратится моментально. Поэтому да, Россия даже и не притворяется, что она нейтральна в этих выборах, и используя инструменты, как фитосанитарный контроль или ужесточение квот на поставку всяких продуктов из Армении, да, пытается как-то повлиять.
2: Мы вернемся в эфир после короткой паузы. А впереди разговор о стартапах, инвесторах и о том, как сегодня рождаются новые технологические проекты. Новый выпуск подкаста «Техночат» в нашем эфире совсем скоро. Не переключайтесь.
3: SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
4: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
5: Слушайте наши подкасты бесплатно на любом мобильном устройстве. Зайдите на сайт sbs.com.au/russian или загрузите приложение SBS Audio App. Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.
2: Сегодня мы слушаем первую часть нового выпуска рубрики «Техночат» и говорим о мире стартапов, инвестиций и новых технологий. Гостья программы – инвест-менеджер и специалист по развитию стартапов Мария Пелепас. Какие идеи сегодня привлекают инвесторов, как меняется технологический рынок и на что стоит обратить внимание тем, кто хочет запускать собственные проекты? Об этом Мария расскажет в беседе с Ириной Бурмистровой. Послушаем отрывок из программы.
1: Всем привет! С вами подкаст «Техночат» на SBS Russian, который сегодня для вас веду я, Ирина Бурмистрова. А в гостях у меня сегодня Мария Пелепас, инвест-менеджер и специалист по стартапам. Здравствуйте, Маша!
6: Здравствуйте, Ирина.
1: Спасибо большое, что пришли. Дико интересно. Давайте для начала расскажем слушателям, чем вы конкретно занимаетесь.

0: Мне тоже очень приятно. Я в Австралии уже 7 лет, но в целом вся моя карьера, она крутится вокруг стартапов, трансфера технологий, коммерциализации, инвестиций. Я занимаюсь этим уже примерно 15 лет. В России тоже занималась этим. Работала в разных инвестфондах, работала в акселерационных программах для стартапов. Работала в университете, где помогала переводить идеи и коммерциализировать их в компании. И работала в венчурных фондах как инвест-менеджер, где инвестировала в эти самые стартапы.
1: Почему вас это заинтересовало? Как вы оказались в этой сфере?
0: Мне очень нравится работать с фаундерами компании, то есть со стартаперами, у которых есть идеи. Они обычно всегда очень заряжены на то, чтобы какие-то позитивные изменения в мире видеть. И очень многие из них первый раз это делают, а очень многие из них приходят из науки, где они разработали что-то и хотят увидеть, как это притворяется жизнью в мире. Им нужно чуть-чуть помощи в этом. Вот моя роль как раз всегда была в том, чтобы сводить вот этих фаундеров с реальным миром, с рынком, помогать им строить компании, помогать им поднимать инвестиции под это дело, потому что чаще всего это очень сложно. Сложные, очень дорогие технологии, в частности, медицинские. Их очень дорого приводить на рынок. Обычно это занимает много лет, и поэтому им нужно довольно много помощи. И моя роль как раз в этом состоит. И работать с такими людьми — это большое удовольствие, потому что они очень хотят изменить мир к лучшему, и у них есть какая-то идея, как это сделать.
1: Угу. То есть вы помогаете это видение воплотить в реальности уже. Я так понимаю, что вы работаете в том числе со студенческими проектами и с проектами преподавателей, вот в частности в Мельбурнском университете. Есть ли какие-то определенные ниши, которые сейчас особенно интересны нашим молодым стартаперам?
0: Да, сейчас очень много горячих тем. Искусственный интеллект — это одна из самых горячих тем в мире стартапов сейчас, в данный момент. Но я работаю очень много и с академиками, и с исследователями, которые больше работают в теме здравоохранения. То есть у них обычно идеи вокруг медицинских приборов или фармпрепаратов, очень много лечения, каких-то конкретных болезней. А в этой сфере все меняется медленнее, потому что процессы происходит медленнее и обычно сильно дольше занимает привести эти идеи на рынок. И если у тебя есть идея медицинского прибора, обычно в среднем это между 7 и 10 годами, которые тебе потребуются для того, чтобы этот прибор попал на рынок к какому-то конкретному пациенту. Поэтому там горизонт планирования сильно дольше. А у студентов сейчас, да, в основном это все, что касается образования и искусственного интеллекта, и пересечения этих двух тем.
1: Угу. Но если вот перейти к медицинским приборам, да, которым вы занимались, и к проектам в этой сфере, можете ли вы привести пару примеров того, с чем вы работали?
0: Да, с удовольствием.
1: Может быть, один успешный, один неуспешный, если так можно.
0: Один из моих любимых проектов в прошлом году, в который я работала, и они все еще продолжают строить этот бизнес, это имплант в мозг для людей, которые полностью парализованы, и это дает им возможность общаться с внешним миром. Такие разработки уже существуют, и уже несколько поколений, в том числе из Австралии и из Америки. Идея в том, чтобы твои мысли сразу превращались в текст в компьютере, без промежуточных каких-то действий. То есть они расшифровывают вот эти мозговые волны, которые превращают в текст. И для этого не требуется проводить инвазивную нейрооперацию на мозге, то есть это просто под кожей этот имплант. Довольно прорывная технология, и мы все надеемся, что у них это получится. Очень большой рынок под это дело. Вот это один из тех примеров, с которыми я работала во время карьеры в трансфере технологий в Мельбурнском университете. Это команда изначально инженеров, которые изобрели это и работали над этой технологией около 10 лет, прежде чем они решили, что будут строить вокруг этого бизнес. А то, что касается неудачных, конечно, такие тоже бывают. Основная проблема в том, что ты придумываешь идею, придумываешь технологию, и очень сложно понять, кому в мире действительно это потребуется в той степени, что они будут готовы за это заплатить. На этом этапе обычно начинаются какие-то проблемы. То есть к тебе приходят с технологией, и ты спрашиваешь, окей, а кто конкретно будет этим пользоваться, кто конкретно за это будет готов платить? И иногда у них есть предположения на этот счет, но они часто разбиваются о реальность. Особенно это касается медицинских технологий, которые будут использоваться в больницах.

0: конкретных пациентах, потому что особенно государственные больницы, госпитали, они устроены довольно сложным образом, где сложным образом принимаются решения, в том числе о внедрении новых технологий, сложным образом строятся бюджеты, где учитываются разные нюансы в виде страховки, или тебе нужно достаточно большое количество пациентов, чтобы оправдать все расходы на строительство этой технологии. И вот здесь как раз магия состоит в том, чтобы найти такого конечного потребителя и покупателя для этой технологии, чтобы это имело экономический смысл.
1: Это какая-то совершенно потрясающая история с этим имплантом в человеческий мозг. Получается, что человеку не нужно выбирать глазами букву, да, как это делал Стивен Хокинг, как мы все это видели, да, во всяких передачах о нем, а непосредственно считывается мысль.
0: Да, именно. То есть сегодняшние технологии, которые существуют, они про то, чтобы дать возможность человеку двигать курсор на экране компьютера. То есть у тебя курсор с клавиатурой, и ты передвигаешь от буквы А к букве Б, к букве В и складываешь таким образом слова. То есть вот эта вот технология, а это следующее поколение, когда сразу переводится в текст. Как раз за счет искусственного интеллекта, который здесь встраивается, есть специальный алгоритм, который обучен распознавать вот эти волны, переводить их в текст. Все это я должна сказать, что на очень раннем этапе, поэтому эта компания подняла некоторое количество инвестиций, и сейчас они как раз строят прототипы того, чтобы подтвердить, что действительно это возможно. Но это очень амбициозно, займет примерно, наверное, 7-10 лет как раз, но я надеюсь, что мы увидим их на рынке.
1: К инвестициям перейдем. Вы работали как в Австралии, так и в других странах. Вот мы сейчас говорили перед интервью, вы сказали, что вы работали в Бельгии и в США в том числе. В чем особенности австралийского климата инвестиционного?
0: Очень интересный вопрос. Очень много сейчас обсуждений по поводу как раз инвестиционного климата в Австралии для стартапа в связи с налоговыми изменениями. Я, когда приехала 7 лет назад, здесь было довольно маленькое количество инвестфондов, венчурного капитала, была очень конкурентная среда, чтобы бороться за вот эти небольшие денежки, которые давали стартапам. Я могу сказать, что за 7 лет Австралия прошла огромный путь. Если взять пример университета Мельбурна, в котором я проработала 3 года, у них есть полный цикл поддержки от идеи до того, как ты формируешь вокруг этого бизнес, и есть несколько венчурных фондов, которые университет использует, чтобы инвестировать в стартапы сам, то есть полный цикл поддержки от идеи до инвестиции, и это в рамках только одного университета, а сейчас, если посмотреть в целом на рынок, есть частные фонды и государственные, есть и на уровне штата, а есть на уровне национальном инвестиционные возможности для стартапов, то есть все очень активно развивается.
1: Ну вот экономическая ситуация сейчас у нас не очень простая в связи с войной на Ближнем Востоке. И вы, когда приехали, вы же приехали еще до ковида, вы тоже видели вот эти вот скачки, да, туда-сюда, связанные с ковидом. Как вам кажется, вот сейчас хорошее время для того, чтобы искать инвесторов для своих стартапов, или нужно ждать, когда успокоится немножко в мире?
0: На самом деле, время ковида было чуть ли не лучшим временем для инвестиций в стартапы. Насколько я знаю, чеки выписывались после 15-минутной встречи буквально, и все это происходило по Зуму. Это было, наверное, лучшее время, был такой перегретый рынок в этом плане. Сейчас я могу сказать, что деньги есть, вопрос качества проектов. То есть как раз, наверное, роль таких людей, как я, она в том, чтобы сводить инвесторов из стартапов и помогать стартаперам доходить до того уровня, когда они могут вести хороший, качественный разговор с инвесторами о условиях в этой сделке, о том, как будет выглядеть их проект через 5-10 лет. Я конкретно вот этим занималась последние несколько лет, упаковывала проекты такие сложные, как медицина, биотех, и помогала им поднимать инвестиции от фондов. То есть это просто вопрос качества, вопрос того, чтобы у фаундеров стартапов была немножко помощь, чтобы они могли понять, как конкретно презентовать свои проекты и кто для них правильный инвестор, потому что инвесторов сотни в Австралии, а есть еще международные, которые тоже смотрят на австралийский рынок, американские фонды, китайские фонды, японские корпорации, и нужно просто правильно выбирать инвестора, который подойдет именно тебе.
2: Сегодня 4 июня. По православному календарю вспоминают мученика Василиска Каманского. В народной традиции этот день называли Василисковым или Васильковым днем. С ним связывали начало летнего сельскохозяйственного периода. Крестьяне наблюдали за погодой, росой и состоянием посевов, но во многих местах старались не пахать и не сеять. Считалось, что день лучше переждать. В мировой истории 4 июня тоже связано с драматическими событиями. В 1944 году, накануне высадки союзников в Нормандии, Дуайт Эйзенхауэр из-за плохой погоды отложил операцию на 24 часа. А 4 июня 1989 года в Пекине произошел силовой разгон протестов на площади Тяньаньмэнь. По разным оценкам, погибли сотни и, возможно, тысячи человек. На этом наша программа подходит к концу. Я попрошу Ирину Бурмистрову напомнить о главных новостях этого часа.
3: Пожилая пара борется за жизнь после жестокого нападения на дом на севере Нового Южного Уэльса. Израиль и Ливан заключили новое соглашение о прекращении огня при поддержке США. И тысячи людей присоединились к семье Эдди Мабо, чтобы почтить его жизнь и наследие.
2: Спасибо, Ира. На этом у нас на сегодня все. Напоминаю, что многие сюжеты, которые мы слушаем в программе, доступны в подкасте SBS Russian в более расширенном варианте. Не забывайте подписываться на SBS Russian там, где вы слушаете подкасты. С вами была я, Ирина Виноградова, из студии в Сиднее, а из студии в Мельбурне Ирина Бурмистрова. Берегите себя и до свидания.